зал. С моря черную сильно рыб, что придется свечой и закинет с разбегу на спину. Унесет по волне, как огонь из лучин, через лед и огни.